0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
9: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Все краски осени. Все оттенки музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру 16+.
1: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте materik.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Радио

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
4: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
3: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
4: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, вам партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
6: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
7: Подробности на сайте океанис.аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
9: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
10: Осень, шопинг, атмосфера. Окружайте себя прекрасным. Обновляйте гардероб. Становитесь ближе к искусству. ТРЦ «Океанис». Место для ваших встреч и вдохновения.
7: ООО «Акватория развлечений». Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
11: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
14: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открыт. Это фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопрос. Указано максимальное рекомендование. Цена при продаже автомобиля Havail 7026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
2: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
2: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Невердаван, партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай!
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте порядка получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Тук-тук-тук.

0: Почувствуйте прочность ламината Target. Испытайте практичность линолеума Target. Попробуйте сочетание арт-винила Target. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Target. Фирменные магазины Target Store. Переулок Моторный, 2/3 и улица Литвинова, 74Б.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
4: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
5: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
6: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
7: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших посетителей.

0: Парке Республики, Парке Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: А там будет все включено?
3: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом! Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс! ЖК на Медицинской в окружении двух парков!
2: Квартирный All-Inclusive! Супер!
3: Сахарный дом! 454-77-97!
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слушайте радио Монте-Карло.

Музейный гид. Радио Монте-Карло. Музей памятных игрушек ПЭЦ. Коллекционеры – люди увлекающиеся. Но некоторые увлекаются настолько сильно, что коллекция вытесняет из их жизни все остальное, даже налаженный бизнес. Так случилось с американцами Гэри и Нэнси Досс. Супруги торговали компьютерами в калифорнийском городе Берлингейм, а для украшения магазина расставили несколько забавных дозаторов для конфет ПЭЦ. В какой-то момент выяснилось, что посетители яркие игрушки интересуют гораздо больше компьютеров. В результате компьютеры исчезли, а на их месте появился целый музей. Коллекционировать ПЭЦ супруги начали еще в 80-х, а в 1995 году открыли собрание для публики. Поначалу в нем было около 250 экспонатов, но Гэри постоянно разыскивал редкие модели и в конце концов собрал экземпляры всех основных дозаторов компании. Сами ПЭЦ появились гораздо раньше. В 1927 году австриец Эдуард Хаас III придумал мятные конфеты для взрослых. Даже название ПЭЦ составлено из букв немецкого «Pfefferminz» – «перечная мята». Первые дозаторы напоминали зажигалки, но в 50-х компания решила заинтересовать детей, и на верхушках дозаторов появились головы популярных персонажей. После этого упаковка для конфет превратилась в предмет коллекционирования. В музее ранние модели соседствовали с сотнями персонажей, от Микки Мауса и героев «Звездных войн» до президентов и спортивных талисманов. За редкий дозатор в виде ананаса в солнечных очках Гэри Досс заплатил больше $2000. Были и экземпляры с автографами. «Чудо-женщину» подписала актриса Линда Картер, Гарфилда – его создатель Джим Дэвис, а героев «Звездных войн» – Джордж Лукас и Кэрри Фишер. Главный же экспонат в обычную витрину просто не помещался. В 2006 году Досс с помощниками построил гигантский дозатор-снеговик высотой почти 2 метра 40 сантиметров. Он работал только вместо одной конфеты, выдавал целый обычный ПЭЦ. Конструкция попала в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире автомат для выдачи конфет. Со временем рядом появилась коллекция других классических игрушек – «Лего», «Слинки», «Плейдо» и «Мистера Картофельная голова». Была даже отдельная экспозиция игрушек, которые в свое время запретили или отозвали из продажи как слишком опасные. При этом отношения с производителем ПЭЦ у музея складывались совсем не сладко. Сначала компания потребовала от ДОСов отказаться от названия «Музей ПЭЦ», и заведение стало «Берлингеймским музеем памятных вещей ПЭЦ». А в 2009 году производитель подал на музей в суд из-за использования торговой марки и гигантского дозатора. Спор закончился соглашением сторон, и музей проработал почти четверть века. Но летом 2019 года все же закрылся. Почему, неизвестно. Зато у самой компании ПЭЦ есть действующий центр для посетителей в городе Оранж, штат Коннектикут, где можно увидеть историю знаменитых дозаторов и производства конфет. Музейный гид. Радио Монтекарло.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк.
2: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
11: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
12: Он мой номер один, моя половина.
13: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
14: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
12: Люблю его так сильно.
14: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
18: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
21: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа, доступная комплектация премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является. Объект действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера HAVEL сети на сайте havel.ru. 13+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин,

0: Market Store. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Встречайте! Дом на Авангардной в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на Авангардной. Специальные условия в октябре. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Шопинг, атмосфера. Окружайте себя прекрасным. Обновляйте гардероб. Становитесь ближе к искусству. ТРЦ «Океанис». Место для ваших встреч и вдохновения. ООО «Акватория развлечений». Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Брекет Клаб. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Брекет Клаб. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
7: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
6: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
8: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду «Радио-2026». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
9: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
10: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулину.
9: Живая легенда Факундо Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Вы слушаете радио

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
18: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: ОККО представляет.
10: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
9: Главный сериал года «Водка».
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «Водка» 18+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 000 рублей. Подробности dongfanmotor.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
19: Неделя с Бруно Марсом на «Радио Монте-Карло».
20: Grenade.
21: На создание песни «Grenade» у Бруно Марса и его соавторов ушло несколько месяцев. Идея появилась после того, как продюсер Бенни Бланко включил Марсу неопубликованную песню неизвестной группы. В ней была строчка о готовности пойти на крайнюю жертву ради человека, который не отвечает взаимностью. Эта мысль настолько зацепила Марса, что с разрешения авторов он решил развить ее в собственной песне. Дальше работа шла значительно сложнее. Авторы перебирали все более преувеличенные примеры того, на что человек готов ради безответной любви. Броситься под поезд, подставить руку под лезвие и тому подобное. А особенно долго не могли найти финальную строку припева о том, что герой ради возлюбленной готов на все, но она для него того же не сделает.
20: Бруно Марс.

0: реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
1: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
2: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
3: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
2: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
3: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина 65А.
6: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
7: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
8: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
9: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Неофера.
10: Волга. Сделано с характером. Откройте для себя автомобиль Волга в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-6-0 или на сайте agat.rf.
11: Минимальная цена на модель кроссовера с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: реклама. Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20 20 700. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный. Или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия». Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: американская кухня.
1: Бургеры, хот-доги, сэндвичи. Американскую кухню часто представляют как еду простую, сытную и рассчитанную на быстрое приготовление. Против такого подхода бунтует главный герой французской комедии «Американская кухня». Лоренцо буквально вырос на кухне. В начале фильма он рассказывает, что отец начал учить его готовить едва ли не раньше, чем сын научился ходить. Однако привычная американская еда его совершенно не вдохновляет. Лоренцо мечтает о высокой кухне и в конце концов отправляется за ней во Францию. То есть проделывает путь прямо противоположный привычной истории об американской мечте. Там начинающий повар попадает в настоящий мир французской гастрономии со сложными рецептами, строгими правилами и совсем другим отношением к еде. Одно из блюд, с которыми ему приходится иметь дело – лобстер с пряной начинкой в тесте. Имбирь, кориандр, кайенский перец и лимонный сок соединяются с мясом лобстера, а тесто превращает все это в своеобразные равиоли. Для Лоренцо такая кухня – полная противоположность тем самым бургерам и хот-догам, от которых он пытался сбежать. Но как Лоренцо не пытался сбежать от американской кухни, бургеры все-таки его настигли и во Франции. Один из них он готовит для своего французского начальника, владельца ресторана. Тот пробует незнакомое для своей кухни блюдо, замечает, что лук стоило прожарить получше, и предлагает добавить помидор. Так два кулинарных мира, которые в начале фильма казались совершенно несовместимыми, в конце концов встречаются на одной кухне. И американская еда, которую Лоренцо прежде презирал, оказывается не такой уж примитивной. Даже простой бургер можно приготовить хорошо или плохо, а значит, мастерство повара требуется и здесь. И к финалу фильма название «Американская кухня» приобретает совсем другой смысл.

0: реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
3: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
2: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
5: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
4: Живая легенда Факунда Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте порядка получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НВД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НВД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Встречайте! Дом на Авангардной в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на Авангардной. Специальные условия в октябре. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Слушайте радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Он мой номер один, моя
6: для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика капучино. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
1: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк».

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте А7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ. We'll be right back.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
6: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: Республики. Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новой Покровской 57.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66.

0: реклама. Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
1: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду «РАДИО-2026». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
2: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-6-0 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель КСУ с учетом действующих акций при покупке, кредит и участии в программе «Трейдинг». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
10: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
11: Любимая, там дождь. Возьми такси.
10: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
12: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
13: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: «ОККО» представляет.
16: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
15: Главный сериал года «ВОККО».
17: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
18: Я про это написать хочу.
15: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
1: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan – привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
9: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
13: Неделя с Бруно Марсом. На «Радио Монте-Карло».
14: Nothing on you.
15: До начала сольной карьеры Бруно Марс несколько лет писал и продюсировал песни для других артистов. Одной из таких работ стала «Nothing on You». Сначала у Марса и Филиппа Лоуренса существовала только заготовка припева с другой мелодией. Затем их партнер Ари Левин придумал ритм в духе старого хип-хопа. Марс сел за фортепиано, сыграл новую мелодию, и она отлично легла на этот ритм. Изначально его вокал использовали только в демозаписи, и Марс не должен был становиться исполнителем песни. Однако в Atlantic Records решили оставить именно его голос в припеве. «Nothing on You» вышла как сингл рэпера B.O.B. и стала первым большим международным хитом с участием Бруно Марса.
16: Бруно Марс. «Nothing on You».

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Встречайте! Дом на Авангардной в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на Авангардной. Специальные условия в октябре. Застройщик ООС и Загребешок. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.

0: А там будет все включено?
1: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
0: Квартирный all-inclusive. Супер.
1: Сахарный дом. 454-77-97.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: Максидом.
6: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
7: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО Level Волга. Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.
8: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните. 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа Европа Азия. Хамам в термальном гроте. Балийские спа-ритуалы. Русское парение. Дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая. 266-03-53. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Радио «Монте-Карло».

0: истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Хофбройхаус. Одной из главных туристических достопримечательностей Мюнхена считается всемирно известный ресторан Хофбройхаус, расположенный на площади Плацль, неподалеку от центральной городской площади Мариенплац. Именно здесь, в бывшей пивоварне баварских герцогов и королей, превратившейся со временем в знаменитый трактир, по мнению жителей Мюнхена, и бьется сердце этого города. История Хофбройхауса началась в 1589 году, когда герцогом Вильгельмом V Благочестивым была основана придворная пивоварня, а именно так переводится на русский язык название «Хофбройхаус». И лишь в 1828 году по специальному декрету короля Людвига I ее двери открылись для всех жителей Мюнхена, а не только для представителей местной аристократии. За долгую историю Хофбройхаус посетило немало известных политических и культурных деятелей. Здесь бывали Вольфганг Амадей Моцарт, Адольф Гитлер, Владимир Ленин и Надежда Крупская. И в наши дни легендарный трактир остается одним из самых знаменитых заведений Мюнхена. У него даже есть свой собственный гимн, сочиненный композитором Вигом Габриэлем. Размером Хофбройхауса могут позавидовать не только рестораны, но и многие концертные площадки. Один только знаменитый зал «Швемме», занимающий первый этаж здания, вмещает до 1300 человек. Для многих жителей Мюнхена его посещение давно стало традицией, передающейся из поколения в поколение. Здесь даже установлен специальный сейф, в котором постоянные посетители хранят свои личные кружки. Сегодня в нем 616 ячеек, но купить место в этом хранилище невозможно. Оно предназначено исключительно для завсегдатаев ресторана. Некоторые кружки и право пользоваться ячейкой действительно переходят от одного поколения семьи к другому. Хотя в местном сувенирном магазине при желании все-таки можно купить собственную кружку с эмблемой заведения и забрать ее с собой.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. ПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере Астория Гранде. Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные услуги на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии Powerbank PSB.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
3: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
2: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: А там будет все включено?
5: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом, готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
4: Квартирный all-inclusive? Супер!
5: Сахарный дом, 454-77-97.
6: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель «Косово» с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трейдинг». ПАО «Сбербанк». Нет, это. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
9: Под маской ловеласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
8: Живая легенда Факундо Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лиди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ООС «За регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: «Авангардной» в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на «Авангардной». Специальные условия в октябре. Застройщик ООС «Загребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио Монте-Карло.

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Праздник Божоле-Нуво. В третий четверг ноября французский регион Божоле, без которого, по словам местных жителей, невозможно представить саму Францию, отмечает праздник местного виноделия. Празднование традиционно начинается в городке Бужо, где местные мастера торжественно выходят на главную площадь, держа в руках горящие факелы из виноградной лозы. Ровно в полночь они открывают заранее установленные бочки с молодым вином. Праздник зародился еще в начале 20 века и имел полностью коммерческие мотивы. Дело в том, что продукция из винограда сорта Гаме, выращиваемая в Божоле, заметно уступает вину из Бургундии и Бордо. Традиционно напиток Божоле считался недостойным того, чтобы представлять винные традиции Франции. Получаемое вино не приспособлено к долгому хранению. Зато виноград Гаме созревает намного быстрее других сортов и именно в молодом возрасте отличается довольно богатым вкусовым и ароматическим букетом. Именно это свойство местные виноделы решили акцентировать, определив праздник вина на третий четверг ноября. Такой легкий подход подкупил не только французов, но и любителей вина по всему миру. Так, в 1993 году за первый бокал Божоле Нуво в одном английском пабе были заплачены почти $1500. Для французских же виноделов это празднование стало делом чести. Каждый год они соревнуются в том, кто первым доставит свое вино в ту или иную точку мира любым из возможных способов.
1: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: разогревается мазь, которая от боли спасает всех нас.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей.
15: Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретение неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями.
17: Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
18: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
5: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озонбанка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. На 01.10.2026 года. 18+.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца октября.
2: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
3: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду РАДИО2026. В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Мо».

0: Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
4: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ли Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ли Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Радио «Монт-ФМ».

0: моей машины» раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман. На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.

0: Арабика Капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика Капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. When I was your man. Перед выпуском When I was your man Бруно Марс написал в соцсетях, что еще никогда так не нервничал из-за новой песни. Причина была в ее содержании. Марс сочинил ее в период, когда боялся потерять свою девушку, Джессику Каббен. Поэтому в записи практически нет привычной для его песен сложной аранжировки, только голос и фортепиано. Позже певец признавался, что исполнять эту композицию ему тяжело. Во время каждого выступления приходилось снова возвращаться к переживаниям, из-за которых она появилась. Несмотря на сюжет песни, отношения Марса и Каббен тогда продолжились. Хотя потом пара все равно рассталась. Бруно Марс. When I was your man.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сбербанк.ру 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРу.
4: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажи и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
6: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду РАДИО2026 в новом СПА-салоне «Вай-Тай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
2: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
4: «Максидом». Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия». Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
6: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
8: РЖД «Медицина» знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
7: РЖД «Медицина». Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Музейный гид. Радио Монте-Карло. Музей памятных игрушек ПЭЦ. Коллекционеры – люди увлекающиеся. Но некоторые увлекаются настолько сильно, что коллекция вытесняет из их жизни все остальное, даже налаженный бизнес. Так случилось с американцами Гэри и Нэнси Досс. Супруги торговали компьютерами в калифорнийском городе Берлингейм, а для украшения магазина расставили несколько забавных дозаторов для конфет Pets. В какой-то момент выяснилось, что посетители яркие игрушки интересуют гораздо больше компьютеров. В результате компьютеры исчезли, а на их месте появился целый музей. Коллекционировать Pets супруги начали еще в 80-х, а в 1995 году открыли собрание для публики. Поначалу в нем было около 250 экспонатов, но Гэри постоянно разыскивал редкие модели и в конце концов собрал экземпляры всех основных дозаторов компании. Сами Pets появились гораздо раньше. В 1927 году австриец Эдуард Хаас III придумал мятные конфеты для взрослых. Даже название Pets составлено из букв немецкого «Pfefferminz» – «перечная мята». Первые дозаторы напоминали зажигалки, но в 50-х компания решила заинтересовать детей, и на верхушках дозаторов появились головы популярных персонажей. После этого упаковка для конфет превратилась в предмет коллекционирования. В музее ранние модели соседствовали с сотнями персонажей, от Микки Мауса и героев «Звездных войн» до президентов и спортивных талисманов. За редкий дозатор в виде ананаса в солнечных очках Гэри Досс заплатил больше $2000. Были и экземпляры с автографами. Чудо-женщину подписала актриса Линда Картер, Гарфилда – его создатель Джим Дэвис, а героев «Звездных войн» – Джордж Лукас и Кэрри Фишер. Главный же экспонат в обычную витрину просто не помещался. В 2006 году Досс с помощниками построил гигантский дозатор-снеговик высотой почти 2 метра 40 сантиметров. Он работал только вместо одной конфеты, выдавал целый обычный Pets. Конструкция попала в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире автомат для выдачи конфет. Со временем рядом появилась коллекция других классических игрушек – Лего, Слинки, Плейдо и Мистера Картофельная Голова. Была даже отдельная экспозиция игрушек, которые в свое время запретили или отозвали из продажи как слишком опасные. При этом отношения с производителем Pets у музея складывались совсем не сладко. Сначала компания потребовала от Доссов отказаться от названия «Музей Pets», и заведение стало «Берлингеймским музеем памятных вещей Pets». А в 2009 году производитель подал на музей в суд из-за использования торговой марки и гигантского дозатора. Спор закончился соглашением сторон, и музей проработал почти четверть века. Но летом 2019 года все же закрылся. Почему, неизвестно. Зато у самой компании Pets есть действующий центр для посетителей в городе Оранж, штат Коннектикут, где можно увидеть историю знаменитых дозаторов и производства конфет. Музейный гид. Радио Монт.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: «Авангардной» в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на «Авангардной». Специальные условия в октябре. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
2: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
1: Живая легенда Факундо Кристальдо Гажо, Аргентина. Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба. Победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
2: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
2: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября. Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. Открытый материк. Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и в ГМ. Открытый материк. Реклама. Не оферта.
5: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
6: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
7: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
9: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: фантастики. Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-12-56-68. Москва. Улица Тимирова, улон 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Он мой номер один, моя половина.
18: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
19: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
20: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56. 68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
2: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
2: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, вам партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А там будет все включено?
4: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
3: Квартирный all-inclusive. Супер.
4: Сахарный дом. 454-77-97.
5: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
6: Океанис, Океанис Молл.
7: Осень, шопинг, атмосфера. Окружайте себя прекрасным. Обновляйте гардероб. Становитесь ближе к искусству. ТРЦ «Океанис» – место для ваших встреч и вдохновения.
8: ООО «Акватория развлечений». Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
9: Встречайте! Дом на Авангардной в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на Авангардной. Специальные условия в октябре. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
11: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Неоферта.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Океанис, Океанис Молл.
5: Осень, шопинг, атмосфера. Окружайте себя прекрасным. Обновляйте гардероб. Становитесь ближе к искусству. ТРЦ Океанис. Место для ваших встреч и вдохновения.
6: ООО «Акватория развлечений». Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
7: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
8: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
9: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
10: Максидом.
11: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
12: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-6-0 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель «К40» с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трейдинг». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
15: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
16: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11-66.
18: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Хофбройхаус. Одной из главных туристических достопримечательностей Мюнхена считается всемирно известный ресторан Хофбройхаус, расположенный на площади Плацль, неподалеку от центральной городской площади Мариенплац. Именно здесь, в бывшей пивоварне баварских герцогов и королей, превратившейся со временем в знаменитый трактир, по мнению жителей Мюнхена, и бьется сердце этого города. История Хофбройхауса началась в 1589 году, когда герцогом Вильгельмом V Благочестивым была основана придворная пивоварня, а именно так переводится на русский язык название «Хофбройхаус». И лишь в 1828 году по специальному декрету короля Людвига I ее двери открылись для всех жителей Мюнхена, а не только для представителей местной аристократии. За долгую историю Хофбройхаус посетило немало известных политических и культурных деятелей. Здесь бывали Вольфганг Амадей Моцарт, Адольф Гитлер, Владимир Ленин и Надежда Крупская. И в наши дни легендарный трактир остается одним из самых знаменитых заведений Мюнхена. У него даже есть свой собственный гимн, сочиненный композитором Вигом Габриэлем. Размером Хофбройхауса могут позавидовать не только рестораны, но и многие концертные площадки. Один только знаменитый зал «Швемме», занимающий первый этаж здания, вмещает до 1300 человек. Для многих жителей Мюнхена его посещение давно стало традицией, передающейся из поколения в поколение. Здесь даже установлен специальный сейф, в котором постоянные посетители хранят свои личные кружки. Сегодня в нем 616 ячеек, но купить место в этом хранилище невозможно. Оно предназначено исключительно для завсегдатаев ресторана. Некоторые кружки и право пользоваться ячейкой действительно переходят от одного поколения семьи к другому. Хотя в местном сувенирном магазине при желании все-таки можно купить собственную кружку с эмблемой заведения и забрать ее с собой.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Встречайте! Дом на Авангардной в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на Авангардной. Специальные условия в октябре. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
7: Насладитесь теплом паркета. Таркет. Почувствуйте прочность ламината. Таркет. Испытайте практичность линолеума. Таркет. Попробуйте сочетание арт-винила. Таркет. Ощутите комфорт и безопасность дома. Дома, где есть Таркет. Фирменные магазины Таркет Стор. Переулок Моторный 2/3 и улица Литвинова 74Б.
8: А там будет все включено?
9: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры. С ремонтом уровня Комфорт Плюс. ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
8: Квартирный all-inclusive. Супер.
9: Сахарный дом. 454-77-97.
10: All Stars и Радио Монте-Карло представляют мюзикл «Танго. Моя жизнь».
11: Под маской Лавелласа Мартин, оказывается, все это время любил только одну – свою жену Паулин.
10: Живая легенда Факунда Кристальдо Гажо, Аргентина, Гонсалес Мартинес де Лииди, вокал, Куба, победители чемпионатов мира по танго в театрализованном драматургическом мюзикле «Танго. Моя жизнь». 30 октября в филармонии. 12+.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
2: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
2: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
7: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
8: А там будет все включено?
9: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом, готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт плюс», ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
8: Квартирный all-inclusive? Супер!
9: Сахарный дом, 454-77-97.
10: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель «Косово» с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. I just might. После выхода альбома 24K Magic в 2016 году Бруно Марс почти 10 лет не выпускал новых сольных пластинок. За это время он записал совместный альбом с Андерсоном Паком, работал с другими артистами и выпускал отдельные дуэты. К сольной карьере Марс вернулся в январе 2026 года с песней «I Just Might», ставшей первым синглом с его нового альбома «The Romantic». Релиз сразу установил личный рекорд певца. Впервые в его карьере новая песня дебютировала на первом месте американской горячей сотни Billboard. «The Romantic» стал всего лишь четвертым сольным альбомом за 15 лет его собственной исполнительской карьеры. Bruno Mars. «I Just Might».

0: Реклама.
1: Специальное предложение в Хавейл Автолига. При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. Хавейл Автолига. Афонина. Магистральная 3. 20 20 700.
2: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский. Пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
3: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
4: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с до лечения. Мы рядом.
3: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: СПА-программа на двоих со скидкой 25% по промокоду «Радио-2026». В новом СПА-салоне «Вай-Тай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до конца осени.
6: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.ру.рф. Не оферта.

0: Балтики, Республики, Парки Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа Европа Азия. Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. Европа Азия. Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: реклама.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
4: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

меню. На радио Монте-Карло. Американская кухня. Бургеры, хот-доги, сэндвичи. Американскую кухню часто представляют как еду простую, сытную и рассчитанную на быстрое приготовление. Против такого подхода бунтует главный герой французской комедии «Американская кухня». Лоренцо буквально вырос на кухне. В начале фильма он рассказывает, что отец начал учить его готовить едва ли не раньше, чем сын научился ходить. Однако привычная американская еда его совершенно не вдохновляет. Лоренцо мечтает о высокой кухне и в конце концов отправляется за ней во Францию. То есть проделывает путь прямо противоположной привычной истории об американской мечте. Там начинающий повар попадает в настоящий мир французской гастрономии со сложными рецептами, строгими правилами и совсем другим отношением к еде. Одно из блюд, с которыми ему приходится иметь дело – лобстер с пряной начинкой в тесте. Имбирь, кориандр, кайенский перец и лимонный сок соединяются с мясом лобстера, а тесто превращает все это в своеобразные равиоли. Для Лоренцо такая кухня – полная противоположность тем самым бургерам и хот-догам, от которых он пытался сбежать. Но как Лоренцо не пытался сбежать от американской кухни, бургеры все-таки его настигли и во Франции. Один из них он готовит для своего французского начальника, владельца ресторана. Тот пробует незнакомое для своей кухни блюдо, замечает, что лук стоило прожарить получше, и предлагает добавить помидор. Так два кулинарных мира, которые в начале фильма казались совершенно несовместимыми, в конце концов встречаются на одной кухне. И американская еда, которую Лоренцо прежде презирал, оказывается не такой уж примитивной. Даже простой бургер можно приготовить хорошо или плохо, а значит, мастерство повара требуется и здесь. И к финалу фильма название «Американская кухня» приобретает совсем другой смысл. Киноменю на радио Монте-Карло. Все краски осени, все оттенки музыки на радио Монте-Карло.

0: в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
6: Люблю его так сильно.
8: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ООО «Созарегион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Чем прохладнее вечер, тем теплее музыка. Осень. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига». Афонина. Магистральная 3. 20-20-700.
2: А там будет все включено?
3: Будет все. Даже ремонт. Сахарный дом. Готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт Плюс». ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
2: Квартирный all-inclusive. Супер.
3: Сахарный дом. 454-77-97.
4: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа-Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа-Азия. Красота, здоровье и настроение». Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ПАО Яндекс.360 для бизнеса, ОГРН, 125-770-015-56-68, Москва, улица Тимирова, 11, акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес, 0+.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
7: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: ОККО представляет.
4: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
8: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотный задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве, изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
6: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
6: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига». Афонина. Магистральная 3. 20 20 700.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: А там будет все включено?
6: Будет все! Даже ремонт! Сахарный дом, готовые квартиры с ремонтом уровня «Комфорт Плюс», ЖК на Медицинской в окружении двух парков.
5: Квартирный all-inclusive? Супер!
6: Сахарный дом, 454-77-97.
7: «Волга» сделана с характером. Откройте для себя автомобиль «Волга» в официальном дилерском центре «Агат» на Комсомольском шоссе 7В. Флагманский кроссовер К50, городской кроссовер К40 и седан бизнес-класса С50. Стоимость модельного ряда от 2 699 тысяч рублей. Подробности по номеру 8-831-2-600 или на сайте agat.rf. Минимальная цена на модель «К40» с учетом действующих акций при покупке кредита и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не офферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Погрузитесь в атмосферу полного расслабления в центре парения и спа «Европа Азия». Хамам в термальном гроте, балийские спа-ритуалы, русское парение, дипломированные массажисты и релакс-зона с гонгами. «Европа Азия». Красота, здоровье и настроение. Ульянова, Трудовая, 266-03-53. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Брекет Клаб. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Брекет Клаб. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель. Крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте материк.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
4: Океанис, Океанис, но...
5: Осень, шопинг, атмосфера. Окружайте себя прекрасным. Обновляйте гардероб. Становитесь ближе к искусству. ТРЦ «Океанис». Место для ваших встреч и вдохновения.
6: ООО «Акватория развлечений». Город Нижний Новгород. Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
7: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
8: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
9: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Встречайте! Дом на Авангардной в Канавинском районе, рядом с улицей Березовская. Удобная транспортная развязка, закрытый двор, парковка, европланировки. Дом на Авангардной. Специальные условия в октябре. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
2: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
3: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. Три дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
4: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил «Кронофлор Лиам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Level Волга. Старт продаж нового корпуса. Выберите квартиру на выгодных условиях на level.ru. Застройщик ОСС Level Волга. Подробности на наш.ру.рф.
9: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите больше поводов для радости? В гипермаркете мебели «Открытый материк» покупки открывают больше. С 10 сентября по 10 декабря 2026 года совершайте покупки, регистрируйте чеки и выигрывайте 100 тысяч рублей на новую мебель, крутые подарки и яркие впечатления. «Открытый материк». Время открывать больше. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточните на сайте materik.nn.ru и ГМ. «Открытый материк». Реклама, не оферта.
3: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
4: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
3: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Внимание, прогноз на ближайшие месяцы. Впереди снег и скользкие дороги.
0: Но есть хорошая новость. Автолига на Московском уже готова к зиме. Кроссоверы Чанган – это надежность, проверенная на любых маршрутах. От 1 миллиона 800 тысяч рублей и зимние шины в подарок.
1: Так что прогноз простой. С Чанган вы будете уверены на любой дороге.
0: Приезжайте на тест-драйв на Московское шоссе 302Г. Неверно, ван партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30%. На все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домлента.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монте».

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».